гимназии работаю с свиньей. В этой комбинате я работаю с свиньей. Парану, спасибо, Бог хороший мой макой. В этом мясокомбинате я работаю с свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Мясник давно уверен, вместо денег не нужны. Мясник давно уверен, вместо жизни не нужны. Мясник давно знает, вместо жизни не нужна. Мясник давно вместо грязи, но сам нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут так мило становил палача. Ложка неспокойна, он пешка автомат. Работает конвейер, система, конфлаг. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я больная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

мясокомбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший мой покой. И на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: комбинат, я работаю свиньей.
1: На место комбинат, я работаю свиньей.
0: На место комбинат, я работаю свиньей. На место комбинат, я работаю свиньей.
2: Капает. Капает.

актерам. Задолгаясь, я в дупло живую крысу. Поцелую в сосок свою больную душу.

0: тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой. Комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался, ежик, большой старый еж, забираясь в чащу.
1: Это ебаный брат. Ёб твою мать. У меня слюнки бегут. Я ёжика хвачу.

Шествие цесты всех ветвей. Мы проиграли, но некоторые из нас остались живы.